0: Каранда FM.
1: Your number one feel-good station.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».